0: The Arts Make Adelaide Livable. I'm Ewart Shaw. Join me Fridays at midday for Arts On Air. Meet the people who are doing the heavy lifting. Please do join us Fridays at midday. It will be fun, I promise you.
1: Guys, why are you crying?
2: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Page is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
1: You're coming back, aren't you?
2: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
1: So it's set. You're back on the 9th of September.
3: Pensavo Peggio!
1: Don't listen to them.
4: Your station, your culture. 5EBI.
5: 103.1 FM.
6: Добрый вечер, дорогой слушатель радиопередачи «Время благоприятное». С большим удовольствием и радостью мы спешим на встречу с вами, дорогой слушатель, которая происходит каждую среду в одно и то же время в 6 часов вечера. Но появление Христа, грядущего на облаках, будет радикально отличаться от периодичности наших передач и от уровня наших собственных ощущений и ожиданий. Образ Христа, идущего за своей церковью, порождает в нас такие ипостаси, которые тяжело поддаются описанию. Но человеку, стоящему со Христом по одну сторону баррикад, не следует опасаться быть оставленным. Он обещал, что не оставит нас сиротами. Он придет за нами. Он уже идет за нами.
7: Надеемся, что время, проведенное в рассуждении о библейских истинах, доставит вам радость и успокоение.
8: Библия – это удивительная книга. Написана она очень давно, но ее истории истинны и жизненны, и современны. Благодаря этой священной книге мы начинаем понимать глубокие связи прошлого с настоящим. Видим, куда направляется наш мир.
7: Сегодня мы напомним судьбу человека, жившего в глубочайшей древности. Его жизнь была поистине уникальной. Звали этого человека Енох.
8: На полке над столом у меня стоит несколько скромных сувениров, которые я привез в память о посещении Израиля. Библейское повествование позволяет нам соприкоснуться с еще более древними событиями. Енох жил в мире, который мы сегодня называем допотопным, то есть не менее 5000 лет назад. Но его жизнь во многом может служить примером нам, жителям 21 века.
7: Чем же был уникален Енох? Что особенного он сделал? Об этом мы продолжим разговор после песни.

0: вернемся к герою нашей передачи. О жизни Еноха Библия говорит очень лаконично, но каждое слово в ее повествовании открывает целые страницы в жизни этого человека. Впервые с Енохом мы встречаемся в 5 главе Бытия. И хотя чтение родословных записей – вещь очень скучная, давайте внимательно послушаем, что Бог говорит о Енохе. Мы начнем читать с 18 стиха.
1: «Иорет жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иореда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его».
0: Жизнь людей в этой главе описана по определенному шаблону. В семье такого-то родился такой-то. В столько-то лет у него родился сын, после чего он прожил еще столько-то лет, а потом умер. Это обычная схема человеческой жизни. Но описание жизни Еноха отличается в некоторых важных моментах. Енох, как и другие, родился, женился, имел потомство. Но если о других людях написано, что они жили на земле, то о Енохе в коротком повествовании дважды сказано, что он ходил перед Богом. Древние люди жили очень долго. Нас поражают цифры, которые мы прочитываем в 5 главе Бытие. Почти все патриархи прожили более 900 лет. Но биография каждого долгожителя кончается коротким словом «и умер». Этой роковой черты нет в жизнеописании Еноха. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его».
1: Почему Енох удостоился такой особой чести? Давайте рассмотрим более внимательно жизнь этого праведника. О жизни в те далекие времена мы имеем очень мало сведений, но все же они дают нам возможность представить общую картину. Енох был 7-м потомком Адама по линии Сифа. В 4 главе Бытия представлена другая родословная линия человечества – ветвь Каина. 7-м потомком Адама по этой линии был Ламех. Если потомки Каина жили столько же, сколько и потомки Сифа, то Енох и Ламех могли быть современниками.
0: В Библии написано о Ламехе больше, чем о ком-либо другом в допотопные времена. Очевидно, этот человек оказал большое влияние на развитие древней цивилизации. Говоря о древнем мире, прежде всего следует отметить, что потомки Каина создали городскую цивилизацию. Первый город построил сам Каин. Очевидно, это было небольшое поселение, огороженное стеной. Убийцу брата преследовал страх. Каин жил без Бога и поэтому пытался защитить свою жизнь своими собственными силами. Потомок Каина, Ламех, нарушил установленный Богом принцип брака – один мужчина и одна женщина. Ламех взял двух жен. Сыновья Ламеха сделали важный вклад в развитие цивилизации, и Авал положил начало кочевому скотоводству. – Его брата Иувала можно назвать отцом древней культуры. Он изобрел струнные и духовые музыкальные инструменты. Тувалкаин развил ремесла. Очень загадочной представляется речь Ламеха перед его женами, в котором он признается в убийстве или даже в двойном убийстве, причем одной из его жертв был ребенок. Неясно, было ли это кровавой местью или же ритуальным жертвоприношением, но то и другое в равной степени аморально. Таким был мир во времена перед потопом. Не следует думать, что знания и способности древних людей были примитивными. Раскопки показывают, что они строили прекрасные архитектурные сооружения, возведение которых невозможно без математических расчетов. Изделия из камня и металла показывают высокий уровень культуры допотопного мира. Древние люди умели получать не только медь и железо, но даже такой металл, как алюминий. В современной металлургии для получения алюминия нужно очень много электроэнергии. Для ученых остается загадкой, как могли получать этот металл древние мастера. Достаточно ясно Библия говорит и о духовной картине древнего мира. Среди людей тогда были отчетливо видны две линии. Линия Сифа, то есть людей, которые призывали имя Бога и поклонялись Создателю, и линия сынов человеческих, то есть линия безбожной человеческой цивилизации. Слово Божие говорит о том, что когда люди стали умножаться на земле, стало увеличиваться и их разложение. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Божья линия и линия человеческая смешались. Люди развратились до крайней степени. В конце концов, Бог решил истребить жителей земли водами потопа.

0: Енох жил в сложное время. Над землей сгущалась тьма греха. Но среди мрака ярко горел свет праведной жизни этого человека. Пусть мир возвышался в своей гордости, утопал в роскоши и беззакониях, Енох ходил перед Богом. В этой короткой характеристике заключена суть всей жизни Еноха. Мы не знаем, насколько большой была семья у Еноха, чем он занимался, был богат или беден, но мы знаем, как он жил, как поступал во всех обстоятельствах жизни. Енох ходил перед Богом.
1: Давайте расшифруем это выражение. Оно не означает, что Енох каким-то образом проник в Едемский сад и стал жить там рядом с Богом. Енох не видел Бога физическими глазами, как не видели его и другие люди. Ходил перед Богом означает, что Енох жил так, как бы Бог постоянно находился рядом. Ради Бога он отвергал всякий грех и соблазны мира. Енох исполнял в своей жизни повеления и заповеди Божьи. Весь мир поклонялся человеческому гению, грубой силе и идолам, а Енох поклонялся Богу. Священное Писание указывает на источник нравственной и духовной силы Еноха. Этот человек имел глубокую веру в Бога. Его имя мы встречаем среди героев веры в 11 главе послания к евреям. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Во-первых, Енох твердо верил, что Бог есть. Каин, когда разговаривал с Богом, то заявил: «От лица твоего я скроюсь». Для него Бог был Богом только Едемского сада. Енох верил в Бога всемогущего и вездесущего, в Бога Создателя и Господина всего мира. Подобно Давиду он мог сказать: «Куда пойду от Духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Там ты. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Псалом 138. Во-вторых, Енох верил, что Бог воздает ищущим его. Он знал, что Бог – это справедливый и строгий судья. Он внимательно наблюдает за людьми. Вера и преданность Богу не останутся без вознаграждения. Зло и нечестие также будут наказаны. В послании Иуды Енох назван проповедником Божьей правды для первого мира. Вот его проповедь. «Идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Какая актуальная проповедь? Еноха можно было бы пригласить на кафедру в любую церковь. Енох знал также и о том, что Бог – это милостивый Бог любви и благодати. Именно Божья благодать была основой веры Еноха, основой его спасения. Бог воздает ищущим его. В этих словах открывается глубокий смысл оправдания по вере. Без веры угодить Богу невозможно. Праведный верою жив будет. Только вера может соединить человека с Богом и сделать его способным противостать греху и нечестию мира. Верою Енох получил свидетельство, что угодил Богу. И это свидетельство заключалось в том, что Бог избавил его от смерти и взял к себе живым на небо.
0: В один день спокойствие было нарушено необычайной новостью. Вы слышали, что случилось с этим святошей Енохом? Он куда-то исчез. Интерпол объявил всемирный розыск. Злые языки, насмехаясь, говорили, что Енох сбежал в пустыню. Кто-то винил во всем инопланетян. Но близкие знали правду. Господь внезапно восхитил Еноха на небо. Там Енох получил бесконечное вознаграждение за свою веру, преданность и стойкость. Там, в неописуемой небесной славе, он находится и сейчас –

0: Енох – это прообраз церкви. Подобно Еноху, церковь Христова живет в безбожном и греховном мире. Духовные потомки Каина построили свою цивилизацию на насилии, обмане и крови. Мир гордится своими достижениями, культурой и погрязает в самом низком разврате. Люди забыли Бога, отвергли Его заповеди и пытаются построить счастливое будущее своими собственными усилиями. Но есть в этом мире люди, которые, подобно Еноху, ходят перед Богом. Мир смеется над ними, называет их отсталыми, ханжами. Мир соблазняет верующих щедрыми посулами и страшит угрозами. Но они непоколебимы. Верующие смотрят не на соблазны мира, а на всемогущего Бога. Они живут верой. Они твердо знают, что Бог есть и ищущим Его воздает. Любящие Бога не оставлены среди бурных волн этого мира. Они подобны овечкам среди лютых волков, но Бог крепкой рукой защищает их. Эти люди ради торжества святости способны отказаться от предлагаемых миром привилегий и преимуществ. Подобно Моисею, они считают, что лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова считают большим для себя богатством, нежели сокровища этого мира. Мир ненавидит их, но вынужден считаться с их словом. Верующие – это совесть мира. Они обличают его словом и святой жизнью. Среди разложения твердо возвещают Божью правду. Но придет особый день в истории Земли, и мир будет взволнован необычным известием. Тысячи истинно верующих людей внезапно исчезнут. Полиция собьется с ног в розыске пропавших. Ученые запутаются во всевозможных объяснениях. И только раскрытые страницы Библии скажут миру правду. Эти люди ходили перед Богом, и Он восхитил их.
1: Многие люди, даже некоторые христиане, не верят в восхищение церкви. Но Слово Божье ясно говорит об этой великой Божьей тайне. В 24 главе Евангелия от Матфея написано, что Христос пошлет ангелов своих и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Апостол Павел в 15 главе 1 послания Коринфянам говорит, что не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам апостол немного шире открывает тайну восхищения. «Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
0: Подобно как магнит притягивает кусочки железа из кучи хлама, так верующие будут подняты в небо звуком Божьей трубы. Слово Божие говорит нам, что славный день восхищения церкви приближается. Церковь должна приготовить себя к встрече с Господом. Кого Бог восхитит на небо в день своего пришествия? Только тех, кто верит в Него и ходит перед Ним. Магнит не притягивает кусочки дерева, пластмассы, но только те металлы, которые способны воспринимать действие магнитного поля. Восхищены на небо будут только те люди, в чьих сердцах живет Дух Святой, то есть рожденные свыше христиане, ожидающие пришествия Господа с чистыми и неоскверненными сердцами. Дорогой слушатель, готовы ли вы к восхищению? Живете ли вы верой? Ходите ли перед Богом, как Енох? Хотелось бы услышать твердое «да» в ответ и вместе с вами прославить Господа в прекрасной вечности, приготовленной для любящих Бога. Но если вы еще не готовы, тогда не медлите. В раскаянии склонитесь перед Богом, исповедайте грехи и омойте свое сердце искупительной кровью Иисуса. И Дух Святой пошлет вашему сердцу ясное свидетельство спасения и усыновления Богом.
1: На наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отсчет. Вы только представьте, почти все готово. И скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место. И стрелки сойдутся вот-вот на часах, и платье уже примеряет невеста, чтобы в белом наряде предстать в небесах. Столетия прошли, и остались минуты. Как хочется, чтобы час встречи настал, и праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, поднимет Он церковь свою над землей на облаке белом, святые мгновенья, обнимет невесту простор голубой. И вверх, в небеса, через звездные дали, жених и невеста, об руку рука, все ангелы скажут, как долго мы ждали, с каким нетерпеньем считали века. На небе у Бога почти все готово. Невеста торопит, гряди, Иисус! О, сколько искупленных, слава Христова, в молитвах желание это несут! Он скоро придет, Он придет непременно, и явными станут невесты мечты, уже раздаются шаги во вселенной, рассвет приближают молитвы святых. Жених не замедлит, час встречи известен, ждет церковь, но ждать нелегко на земле, и сердце все громче звучит у невесты. 2 месяца ждать или несколько лет? Не знает невеста, я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Гряди, мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне, Иисус, устанавливать сроки, и вовремя ты за невестой придешь, но с тайной надеждой говорю эти строки. Быть может, ты завтра нас в небо возьмешь.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передача выходит в эфир каждый вторник в 5 часов вечера и каждую среду в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014. Еще раз адрес 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи на следующей неделе.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.

протоиерей Георгий Митрофанов. История Русской Православной Церкви. 1900-1927 годы. Часть 54. Зарубежная Церковь. 1925-1927 годах. Продолжение. На соборе 1926 года, который проходил в июне месяце, была предпринята попытка вмешаться в дела западноевропейского митрополитчьего округа. Франция, Германия, приходы в Англии, Швейцарии, Италии, странах Бенилюкса, которым руководил митрополит Евлогий. А именно, в Берлинское викариатство был назначен синодом вопреки воле митрополита Евлогия епископ Тихон Лященко, и Берлинское викариатство было объявлено самостоятельной епархией, подчиненной архиерейскому синоду. Митрополит Евлогий собрал епархиальное совещание в Париже и сместил епископа Тихона Лященко с должности епископа Берлинского и запретил его в священнослужении, на что он формально-канонические права, конечно, не имел. Это должен был делать синод, но ему ничего не оставалось в тот момент делать. Казалось бы, силы слишком неравны. Архиерейский синод, состоящий из нескольких архиереев, и митрополит Евлогий. Но нужно помнить, что у митрополита Евлогия было несколько своих епископов. У него был клир, который его поддерживал. И самое главное, его юрисдикция распространялась на важнейшие центры русской эмиграции в Европе. У него была колоссальная поддержка со стороны православных мирян, а миряне были непростые, например, от русских дипломатических представительств. Ведь русские дипломатические представительства после октября 1917 года остались за границей и не признавали советскую власть. Все русские дипломаты, у которых оставался на какое-то время дипломатический статус, объединились в совет послов, который возглавлял Гирс, бывший последовательным сторонником позиции митрополита Евлогия в церковных вопросах. Только один русский дипломат, бывший русский консул Сербии Штрандман, поддерживал архиерейский синод. Митрополита Евлогия поддерживали крупные государственные деятели России, находящиеся в эмиграции, от имени которых выступал граф Каковцев, бывший премьер-министр России, преемник Столыпина. Митрополита Евлогия поддерживала окружение генерала Врангеля и Российский общевоинский союз, тогда уже возглавлявшийся генералом Кутеповым. Наконец, интеллектуальная элита Парижа, профессора, интеллигенция, русское студенчество, все они поддерживали именно позицию митрополита Евлогия. Кроме того, крупнейшие органы эмигрантской периодической печати, газета «Возрождение», которую возглавлял Петр Бергардович Струве, правоцентристский орган, и «Последние новости» Милюкова, которая стояла на левоцентристских позициях, несмотря на различия своих политических позиций, тоже поддерживали позицию митрополита Евлогия. За его спиной была вся элита русской эмиграции, и было полное единство между его духовенством и его посомами. После того, как не удалось отторгнуть Германию от митрополита Евлогия, поскольку больше

Эфиопии. Затем предпринимались попытки создания семинарии, и только в Париже было создано высшее учебное заведение, к работе в котором были привлечены наши крупнейшие богословы. В разное время они в нем работали, кто-то с 20-х годов, кто-то с 30-х годов. Собственно говоря, кого не вспомнишь из крупных наших богословов и эмигрантских историков, все они в этом институте преподавали. Архимандрит Киприан, Керн, епископ Кассиан, отец Сергий Булгаков, отец Георгий Флоровский, Карташов, Федотов, отец Василий Зиньковский. Можно многих вспоминать. Единственные, кто с этим институтом связаны не были, это Владимир Николаевич Лосский, тогда еще совсем молодой человек, и Бердяев. Это очень разные люди, вольнодумец Бердяев и традиционалист Лосский. Они не были связаны с этим институтом, потому что были прихожанами в храме, который сохранял единство с Московской патриархией. В институте была собрана вся интеллектуальная элита русской эмиграции. Там велись дискуссии, высказывались мысли, подчас требовавшие какой-то критики, но это была настоящая творческая жизнь. Православное богословие открывалось в это время Западу. Кстати, сам институт был основан очень оригинально. Там попытались воплотить идею, которая увлекала очень многих в начале 20 века в России, создать богословское учебное заведение по монастырскому принципу. Был устав, напоминающий монастырский. Все жили по этому уставу, каждый день, ранняя литургия. А учились там люди разные, от мальчиков, гимназистами, покинувших Россию и сформировавшихся в эмиграции, до бывших штабс-капитанов и ротмистров, прошедших войну, имевших семьи, которые совмещали свое пребывание в этом институте с работой чернорабочими. Институт этот – детище митрополита Евлогия. Институт по его благословению возник, в его епархии находился, и вдруг появляется определение собора следующего содержания. Архиерейский собор признает, что Богословский институт в Париже должен находиться в высшем ведении архиерейского синода, и им должен утверждаться устав его и назначаться учебный персонал. Собор архиереев может благословить и утвердить открытие названного института лишь в том случае, если высокопреосвященным митрополитом Евлогием будет представлен архиерейскому синоду устав всего института, а речь об утверждении нынешнего состава преподавателей может быть лишь по представлении ученых трудов их, напечатанных за границей, и по рассмотрении их. Собор подчеркивает, что этот внутриепархиальный вопрос должен митрополитом Евлогием выноситься на обсуждение синода как высшего по отношению к нему органа. Выразить пожелание о том, чтобы Богословский институт освободить от денежной помощи масонской. Здесь имеется в виду, что у истоков института стоял в качестве спонсора Союз христианских молодых людей, ИМКА, известное протестантское объединение. Позже в Париже возникло издательство ИМКА Пресс. Финансирование института этими организациями нисколько не мешало ему быть последовательно православным, хотя, повторюсь, творческие искания предполагали и определенные увлечения.

эти постановления Синода. 9 сентября 1926 года архиерейский Синод вынес определение, в соответствии с которым митрополит Евлогий должен был в месячный срок заявить о своем подчинении Синоду, иначе ему грозили каноническими прещениями. Месячный срок, предоставленный митрополиту Евлогию на размышление, прошел. Он, естественно, не счел для себя возможным реагировать на это решение, и 26 января 1927 года последовало определение архиерейского синода относительно митрополита Евлогия. Определение это пространное. В нем перечислялись все мыслимые и немыслимые канонические вины митрополита Евлогия, а заключалось оно следующими выводами. Митрополита Евлогия предать суду епископского сословия, митрополита Евлогия теперь же в качестве меры пресечения временно до решения предстоящего собора архиереев и суда епископского сословия или до полного его раскаяния и заявления полной покорности собору архиереев и архиерейскому синоду отстранить от управления русскими православными церквями в Западной Европе и запретить его в священнослужении, при этом предупредить митрополита Евлогия, что если он отныне будет совершать архиерейские действия и священнослужение, то, согласно священным канонам, сам себя осудит и лишит права апелляции. Временное управление означенными церквями поручить настоятелю Русской Православной Церкви в Лондоне высокопреосвященнейшему Серафиму архиепископу финляндскому и выборгскому. Наименование Западноевропейской епархии митрополичьим автономным округом отменить впредь до решения вопроса о сём на соборе. Единственный назначенный патриархом Тихоном митрополит в Европе вдруг запрещается в священнослужении. После этого митрополит Евлогий обратился к своему епархиальному духовенству со своим мнением о происшедших событиях. Вот цитата из его воспоминаний. «Я разъяснял незаконность постановления Карловацкого синода об отстранении меня от моей епархии, веренной мне волей патриарха Тихона, запрещение меня в священнослужении, предание меня суду пребывающих за границей русских архиереев-эмигрантов, заявлял, что я вынужден прервать официальные сношения с архиерейским синодом, потому что определение его противны канонам православной церкви. Согласно патриаршим указам от 8 апреля 1921 года, от 5 мая 1922 года, я не являюсь подчиненным архиерейскому синоду и не подлежу его суду. Отныне наша западноевропейская митрополия становится на путь самостоятельного, независимого от заграничного архиерейского синода существования, так же, как независимо от него живут американская РПЦ с митрополитом Платоном во главе и со всеми его епископами, латвийская церковь с архиепископом Иоанном, литовская с архиепископом Елефферием. Добавлю, что все эти церкви продолжали считать своим главой местоблюстителя патриарха. А в это время заместителем местоблюстителя является митрополит Сергий Строгородский. Позиция митрополита Евлогия получила поддержку восточных патриархатов, Элладской церкви. Синод же оказался в положении органа, который произвольно присваивает себе права ВЦУ, принадлежавшие Московской патриархии. Наступил окончательный разрыв. Нельзя считать, что речь шла только о борьбе за власть. И те, кто будет группироваться вокруг архиерейского синода, и те, кто будет группироваться вокруг митрополита Евлогия, окажутся людьми, в чем-то различно смотрящими и на церковную жизнь в целом. Если же говорить о формально-канонической стороне вопроса, то вина архиерейского синода, безусловно, больше вины митрополита Евлогия. Единственное, в чем можно обвинить митрополита Евлогия, это в том,
что он в свое время, в 1922 году, во всей полноте не исполнил патриаршего указа и уступил митрополиту Антонию и его окружению. В результате он сам стал жертвой их стремления заполучить всю церковную власть за границей. Архиерейский синод действовал как орган ВЦУ за границей, ни от кого независимый и стремящийся распространить свою власть на всю церковную эмиграцию, да и не только на церковную эмиграцию. Вспомните определение относительно возможности управлять церковной жизнью и в России. Итак, митрополит Евлогий оставался в том же положении, в каком и был. Он подчинялся московской патриархии и теперь уже просто не появлялся в синоде и не имел никаких отношений с синодом. Но испытания митрополита Евлогия этим не ограничились. Вскоре на него обрушились большие искушения из Советской России. 1 июля 1927 года появилось постановление номер 95 с требованием митрополиту Евлогию дать подписку о его лояльности советской власти. Это постановление было издано митрополитом Сергием после выхода его из-под ареста. Оно относилось не только к митрополиту Евлогию, но касалось всех священников, находящихся за границей и входящих в юрисдикцию Московской патриархии. Митрополит Евлогий, конечно, понимал, что это вызовет очень большие споры в его пастве, состоявшей из людей, которые и в это время продолжали активно бороться с большевиками, насколько это было для них возможно. И вдруг они узнают, что от их пастырей требуется подобного рода подписка. Митрополит Евлогий оказался перед очень сложным выбором, тем более что в своем письме митрополит Сергий разъяснял, что священнослужители, которые такой подписки не дадут, должны увольняться из клира митрополита Евлогия. После многих размышлений 23 августа 1927 года митрополит Евлогий дал телеграмму митрополиту Сергию о своем согласии потребовать подписку о лояльности от своего духовенства. Но что здесь имелось в виду? Вот как он характеризует это в своих воспоминаниях. «Связь с Матерью Церковью была мне очень дорога. Непримиримой позиции карловчан, которые после грозного патриаршего указа 5 мая 1922 года, скрипя сердце, признавали Московскую патриархию, я не разделял. Мне хотелось, не подчиняясь советской власти и оставаясь самостоятельным, найти какую-нибудь линию поведения, дабы с Москвою не рвать. Я решил исполнить требования митрополита Сергия не безусловно, а при условии, что термин «лояльность» означает для нас аполитичность эмигрантской церкви. То есть мы обязуемся не делать амвон ареной политики, если это обязательство облегчит положение родной нашей матери церкви. Быть же лояльными по отношению к советской власти мы не можем, мы не граждане СССР, и таковыми нас СССР не признает, а потому политические требования с канонической точки зрения для нас не обязательны. В ответ на мое разъяснение о лояльности митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно препроводить ему подписи всех зарубежных епископов и приходского духовенства. Я отправил предписание митрополита Сергия в Карловцы, но никакого ответа оттуда не последовало, а в моей епархии духовенство подписи дало, за исключением нескольких настоятелей приходов, которые из-за лояльности отпали и перешли в юрисдикцию Карловского синода, протоиерей Орлов, Женева, отец Молчанов, Медон, протоиерей Тимофеев, Лондон. Удивительно, что митрополиту Евлогию удалось доказать своему духовенству необходимость подобного рода шага. И это, мне кажется, одна из ярчайших иллюстраций его очень трепетного отношения к церкви. Он сам об этом пишет, что и это они готовы взять на себя, если это облегчит положение матери церкви.
Тем не менее, вопрос легко решен не был, поскольку как в России, так и за границей большевики стремились к подавлению церковной жизни. Митрополит Евлогий вспоминает, в течение 3 лет после подписки о лояльности между митрополитом Сергием и мною поддерживалась тягостная, безрезультатная полемика. Митрополиту, когда он меня упрекал за нарушение данного слова о невмешательстве в политику, а я обвинение опровергал, я разъяснял, почему то или иное мое выступление нельзя назвать политическим, но надо назвать молитвенно-церковным и религиозно-нравственным пасторским воздействием на паству, от которого я и мое духовенство никогда не отказывались и отказываться не можем. Трудный это был путь, который приведет митрополита к разрыву и с московской патриархией, ибо идет беспрецедентное нарастание репрессий, и пик их приходится на 1929-1932 годы. Ужас будет заключаться в том, что начиная с 1929 года возникнет такой пик репрессий, какого не было раньше. Правда, тогда мало будут расстреливать, но арестов будет столько, сколько не было даже во время гражданской войны и во время изъятия ценностей. Напомню, в 1937-41 годах 172 тысячи репрессированных по религиозным делам и 116 тысяч расстрелянных. Каково было ему слушать тех, кто говорит ему: «Мы поверили, пошли за тобой, взяли на свою совесть грех, а результаты вот такие». Как это можно было понять и принять? Трудно. Естественно, что власти будут пытаться и церковную эмиграцию подавить. Но митрополит Сергий направил свое постановление о признании лояльности митрополиту Евлогию как официально признаваемому в Москве возглавителю русской церковной жизни за границей, почему митрополит Евлогий и отправил это же постановление и в архиерейский синод. Архиерейский же синод в ответ на это постановление митрополита Сергия, которого он в 1926 году признал своим главой, выпустил 9 сентября 1927 года окружное послание архиереев Русской Православной Церкви за границей, которое и стало формальным актом, разорвавшим каноническое общение Карловской Церкви и Московской Патриархии. Приведу выводы этого постановления. Собор архиереев Русской Православной Церкви за границей определил, первое, что заграничные части Российской Церкви должны прекратить сношения с Московской Церковной властью ввиду невозможности нормальных отношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной властью, лишающей ее свободы, своих волеизъявлений и канонического управления. Второе, чтобы освободить нашу иерархию в России от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей церкви, впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей церкви от гонений безбожной советской властью, заграничная часть нашей церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определениям Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-18 года и постановлением патриарха Тихона, Синода и ВЦС от 20 ноября 1920 года при помощи архиерейского синода и собора епископов под председательством киевского митрополита Антония. Это был хоть какой-то выход. Тем более, что в своем письме в 1927 году митрополит Сергий будет предлагать зарубежному духовенству, если оно хочет сохранить свободу своей общественно-политической деятельности, формально отделиться от Московской Патриархии. Эти пункты могли быть приемлемы. Заграничная часть Русской Православной Церкви
почитает себя неразрывной и духовно единой ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей матери Церкви и не считает себя автокефальной. Она по-прежнему считает своей главой патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями. Где же здесь в таком случае отделение? Значит, по-прежнему их выступления будут идти от имени всей церкви, от имени митрополита Петра. Здесь впервые начинается у зарубежников противопоставление митрополита Петра митрополиту Сергию. Если последуют постановления митрополита Сергия и его синода об исключении заграничных епископов и клириков, не пожелавших дать подписку о верности советскому правительству из состава клира Московского патриархата, то такое постановление будет неканонично. Решительно отвергнуть предложение митрополита Сергия и синода дать подписку о верности советскому правительству как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей. Это постановление подписала группа из 10 епископов, включая митрополита Антония Храповицкого, архиепископа Феофана Быстрова, архиепископа Серафима Соболева, епископа Серафима Лукьянова и епископа Тихона Лященко. Это постановление стало формальным актом отделения зарубежной церкви от Московской патриархии.

главы книги протоиерея Георгия Митрофанова «История Русской Православной Церкви» читал Валентин Морозов. Продолжение следует.

0: А теперь важное сообщение.
1: Напоминаем слушателям, что мнение нашей редакции может отличаться или вовсе не совпадать с мнением автора книги.
0: На этом наша передача завершена. Всего вам доброго и до новых встреч!